0: Ответь ему, вдруг ты каждый день читаешь сводку новостей, боясь событий и людей, ведь каждый может быть злодей.
1: Ты преступляешь разум свой и мир враждебною средой.
0: Вновь предстоит